Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна, отключаюсь. Благодарю вас за прием.